0: все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +16, +18 градусов.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: J-Lo!

0: пешеходов
1: они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: В жару.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +16, +18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: И раз.
1: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
2: Когда очень хочется додо пиццы.
3: До-до.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Ты так быстро подружился с преподавателем?
8: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
3: «Додо».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты.
11: Только хиты.
10: 100%.

0: 9.00 в нашем городе.
1: Отдых на все 107.
2: 107.
1: Выходные.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: должен покупать мне одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Дорогой, у нас на ужин пицца.
5: Надеюсь, Додо.
6: Додо.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть Додо Пицца.
6: Додо.

0: центре стоматологии белые аптеки делала.
1: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Vigas, японские моторные масла и автожидкости, тройная синтетика, ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Vigas. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
1: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
2: Привет. Одна и круглая.
1: Это как?
2: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара. Додо.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. СИП-кофе. СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. СИП-кофе. СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами. Додо.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
10: Мам! А мам? Мам!
11: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
12: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
14: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В жестких правовых реалиях нужно не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела, фиксируем цену на весь срок действия договора, никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
3: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
8: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
11: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдай.

0: Радио Юнитон. Радио Юнитон.
1: Yeah.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Так, похудеть бы, готовить нет времени, считать калории устала, диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
4: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-1763.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. СИП-кофе. СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
10: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
11: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды.
14: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
17: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
18: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
20: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 11.00. Отдых
1: на все 107.
2: 107.
1: Выходные.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем здравствуйте, Дарья Макарова с вами. Далее расскажу забавную новость. Во Франции недавно прошел 43-й чемпионат по имитации визга свиньи. Первое место там занял 9-кратный чемпион соревнований Ноэль Жаме. На фестиваль приехали люди со всей Франции. Участники соревнования выступали на сцене перед десятками зрителей. Действующий чемпион Франции по имитации визга свиньи Ноэль Жаме из Нормандии выразил надежду, что его достижение заметит Книга рекордов Гиннесса. Ассоциация торговцев и ремесленников коммуны организует праздник, чтобы почтить сельскохозяйственные традиции региона, а также привлечь внимание туристов.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: откуси, повтори.
1: Пожарь, откуси, повтори.
0: Омский бекон. Вкус Сибири на каждом пикнике.
2: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
7: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Школьный розыгрыш «Быстрономия». Регистрируй чеки от 1500 рублей на быстроном.рф и выигрывай планшет, колонку с Алисой, принтер или смартфон. Больше чеков – больше шансов.
11: Акция действует с 3 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте быстроном.рф.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Баба Яга, а сколько тебе лет?
15: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
18: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходимо.

0: благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
1: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «ГИГАС». Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС». Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
5: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
4: Это как?
5: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
4: Всем классом?
5: Конечно. И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
6: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322 23 23.

Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Радио «Юнитон». Только хиты.
9: Только хиты.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнион».
1: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
2: Радио «Юнион».
3: Реклама.
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
6: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
7: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
8: «Додо». Ребенок снова приболел. Куда бежать?
9: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
13: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
14: Ты так быстро подружился с преподавателем?
15: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
16: «Додо».
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Привет! Как настроение?
18: Безумное!
4: Как аппетит?
18: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
19: Квартиры в жилом комплексе.
20: Такой джакузи.
21: Дашка, просто мост.
22: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
4: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
16: «Додо».
23: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
24: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
25: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнион». Погода на радио «Юнион».
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале «Инские холмы».
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: на радио Дио Юнитон. Команда Стерео.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
4: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
6: «Додо». Баба Яга, а сколько тебе лет?
7: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
6: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
7: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
8: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорогой, у нас на ужин пицца.
14: Надеюсь, Додо?
6: Додо.
15: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
6: «Додо».
16: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
18: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
19: ИП Северина Эльвира Тахировна, ОГРН 317-547-600-02-17-63.
1: Так, ну, вроде бы всех позвала.
3: А про пиццу не забыла?
6: Да-да.
17: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: На радио «Юнитон» команда «Стерео».
5: О, Джонни, я хочу как синематографе.

0: Новосибирске 13.00. Отдых на все 107. 107. Выходные.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Low soul, precious.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Пожарят усы, повтори.
9: Пожарят усы, повтори.
10: Бекон. Вкус Сибири на каждом пикнике.
11: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
12: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
13: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
15: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
14: Это как?
15: Боулинг! Аполло и Квантум! Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
14: Всем классом?
15: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
16: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй!
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: «Додо пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
19: «Додо».
20: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
21: Привет! Как настроение?
22: Безумное!
21: Как аппетит?
22: Еще безумнее!
21: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
23: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
24: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет!
23: Ничего себе! А зубы-то у тебя как новые!
24: Они есть новые! В центре стоматологии белый аппарат!

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Сколько пар у нас сегодня?
2: Привет! Одна и круглая.
1: Это как?
2: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Один, два, три, четыре. Котов может быть дома много. А наполнитель один. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
3: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
4: Ага.
3: О, вы уже здесь?
4: Ага.
3: А где скидка?
5: А скидка тому, кто забрал.
6: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-642-075.
7: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
10: «Додо».
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
14: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИК 324-547-60-020-35-05.
2: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
2: Ты так быстро подружился с преподавателем?
3: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
4: «Додо».
5: Мам, а мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! Дарья Макарова с вами. Ловите далее историю про девушку из Индии, которая отрастила волосы длиной больше 2 метров и установила мировой рекорд. Индианка Ренудха Риал не подстригала свои волосы с 2015 года. Длина ее волос 271,5 сантиметра. Для сравнения, рост самого высокого человека в истории Роберта Уодлоу составлял 272 сантиметра. Индийская Рапунцель долго шла к этому достижению. Рекордсменка изо дня в день тщательно ухаживала за своими локонами и регулярно выкладывала в сеть ролики с бьюти-советами. По ее словам, в индийской культуре длинные волосы считаются признаком неземной красоты. Рену призналась, что ей приходится часами расчесывать локоны, чтобы они выглядели хорошо. Кроме того, она не пользуется обычными шампунями из супермаркетов. Когда Дхариал гуляет по улице, прохожие часто останавливаются, чтобы сделать ей комплимент. Рену нравится внимание окружающих, и она призывает всех ценить свою собственную природную красоту.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Что изменилось после лечения?
1: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
0: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай Greenfield в ассортименте 100 пакетиков по 299,90.
4: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
6: Дорогой, у нас на ужин пицца.
7: Надеюсь, Додо?
8: Додо.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Большая вкусы, повтори.
11: Пожарят, вкусы, повтори!
12: Омский бекон!
13: Вкус Сибири на каждом пикнике.
14: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
15: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Счастье есть!
16: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
8: «Додо».
17: Опять нет места?
18: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383

0: Сетевой фильтр, клавиатуру или флешку. Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Привет! Как настроение?
2: Безумное.
0: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
4: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Так, ну, вроде бы всех позвала.
7: А про пиццу не забыла?
8: Да-да.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
9: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: покупать мне одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИП 324-547-60-020-35-05.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Компакт. Бескомпромиссное немецкое качество и легендарная мощь для вашего автомобиля. Эксклюзивное предложение в Керхер-центрах Кристофер. Специальная цена по акции «День рождения» 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
1: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
13: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас. На bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-1763.
2: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
3: Что изменилось после лечения?
0: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
4: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
7: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую увидят все. 383-53-35.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
14: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
16: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
17: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
19: Эксклюзивное размещение рекламы
9: на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года фарш индейки «Добрич» охлажденный по 299,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: «Витом». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
10: Что изменилось после лечения?
11: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
12: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.

0: конкретные декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 17.00. Отдых на все 107. 107. Выходные.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
2: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
3: No.

0: Зубную щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Gigas – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
2: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
3: Это как?
2: Боулинг! Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
3: Всем классом?
2: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
4: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй!
5: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
6: В Радиотехнике!
5: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
8: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
9: Додо.
10: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
11: Пожарь, откуси, повтори.
12: Пожарь, откуси, повтори.
13: Омский бекон.
14: Вкус Сибири на каждом пикнике.
15: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
16: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
18: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
19: Легендарно.
9: «Додо».
20: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
21: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buterus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
4: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. «Додо».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
11: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
12: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
13: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
14: Ага.
13: О, вы уже здесь?
14: Ага.
13: А где скидка?
15: А скидка тому, кто забрал.
16: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-600-142-075.
17: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
19: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
20: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
21: Баба Яга, а сколько тебе лет?
22: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
21: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
22: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
24: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
25: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
26: «Додо».
27: Мам, а мам?
0: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! Дарья Макарова у микрофона, а это значит, далее будет позитивная новость. Расскажу о том, как один рекордсмен из Китая повис вниз головой, одновременно вращая 33 хула-хупа. В 2018 году Ян Янзя купил 2-килограммовый хула-хуп, потому что врач посоветовал ему физические нагрузки. С тех пор нашему герою так полюбился обруч, что он не бросил занятия и даже вывел их на новый уровень. Начав тренироваться сначала с одним, затем с несколькими хула-хупами, мужчина принялся мечтать о мировом рекорде и о том, чтобы увидеть свое имя на страницах книги рекордов Гиннесса. И вот недавно Ян удивил очень многих своим триумфальным выступлением. Повиснув вниз головой, он сумел раскрутить сразу 33 обруча, и теперь его мечта о рекорде стала реальностью. На освоение трюка у мужчины ушло около 4 лет, но он не собирается останавливаться на достигнутом. Среди его задумок одновременно вращать хула-хуп и выполнять подтягивания. По словам Яна, такое упражнение требует значительно большей силы и выносливости.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Радио Юнитон.
1: Радио Юнитон.
2: Радио Юнитон.
3: Реклама.
4: Пожарят усы, повтори.
5: Пожарят усы, повтори.
6: Омский бекон.
7: Вкус Сибири на каждом пикнике.
8: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
9: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
10: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
12: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
13: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-602-1763.
14: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
15: В Радиотехнике!
14: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
16: Поработать? Навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
17: Додо.
18: Опять нет места?
19: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
20: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
22: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
23: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
24: Что изменилось после лечения?
25: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
26: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
28: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
29: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
30: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
31: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
32: Легендарно.
33: Додо.
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
9: Что изменилось после лечения?
10: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
11: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
13: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
15: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
16: «Додо».
17: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
18: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
19: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
21: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
22: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 19.00.
1: Отдых на все 107.
2: 107.
1: Выходные.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
4: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347 11 11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Радіо, радіо, радіо. Юнітон.
2: Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность. Сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
8: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
11: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
12: Додо.
13: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
14: Пожарят усы, повтори.
15: Пожарят усы, повтори.
14: Омский бекон.
16: Вкус Сибири на каждом пикнике.
17: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
18: Опять нет места?
19: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
3: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Они не знают друг друга. Но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Что в Dota Pizza есть, кроме пиццы?
16: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
20: Легендарно.
21: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
22: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
21: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
23: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покати ЛДА».

0: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 50

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
5: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. «Додо».
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в «Сибкофе». «Сибкофе». Нужна диагностика? Конечно, «Сибкофе». Аренда кофемашины? Безусловно, «Сибкофе». Наш сайт «Сибкофе.ру».
7: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Додо.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: Додо.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 15.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
6: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
1: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
0: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: Додо.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +15.

0: Юнитоли.
1: Реклама.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Мам, а мам?
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

22.00 в Новосибирске. FM 107.

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +15.

0: Виталий. Реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +15.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: Новосибирске час ночи.
1: FM 107.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Юнитон. Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 15 градусов.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: уж. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Здрасте, здрасте. Прием, прием. Как слышно?
2: Всем доброго утра.
1: Юлечка, не работает микрофон твой. Прикинь, тебя отключили. Все. Приплыли. И это тоже не работает. Давай,
3: я так понимаю, вот. Что, знаете, друзья, после того, как шоу «Пуш» отметило 10 лет, нам отключили микрофоны и сказали «Все,
1: Юль, человек». Заметь, не нам, а вам.
3: Ну, хорошо, мне отключили микрофон, ну это сейчас прям, ну
1: все включили.
3: Ну, знаете, друзья, сегодняшний выход, вот этот первый, хочется посвятить тому, что происходило в субботу, просто зафиналить и еще раз сказать огромное спасибо всем, кто был в центре города на выездной студии
1: радио «Юнитон». Подожди, сейчас все еще спят, давай через 3 минуты об этом скажем.
3: Я хочу сейчас.
1: А я потом.
3: А ты потом.
1: Договорились.
3: В общем, друзья, вы молодцы.
1: Было
3: все
1: круто.
3: Крутые.
1: Едим конфетки, шоколадки, доедаем тортики, врубаем просыпайзер, чтобы окончательно выйти из состояния сна, и встречаем последний календарный день лета.
3: А мы, кстати, обсудим еще эту тему, потому что нам есть что сказать по поводу,
1: конечно,
3: лета 2026.
1: Заглядывайте в студию, видеотрансляцию нам есть, что показать, обгорелое лицо мое вчерашнее.
3: В общем, друзья, радио «Юнитон», утреннее шоу «Пуш», 10 лет в эфире.
1: Круто.
3: Прошло, пошли в 11-й.
1: Проходите.
3: Час.
1: Можете не разуваться, топчите, что хотите, говорите, выходите на связь. Кстати, как выходные прошли, рассказывайте. Может быть, кого-то поздравить с чем-то. Мы готовы. 8-983-510-107.
3: Макс, Телеграм, добро пожаловать. Ну а пока просыпайзер, чтобы действительно выйти из сна и чувствовать не вот этот вот ветерок и прохладу, и какие-то тучки ходящие, и дождик, а вот это настроение лета.
1: Врубайте на полную, да прибудет с нами сила и понедельник.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: первое утреннее шоу, друзья. Вместе встречаем понедельник, 31 августа. Сегодня здравствуйте. Подходите, будем общаться. Подожди, Юль, я все путаю, что у нас микрофон
1: одевайте не работает. Одевайтесь теплее, потому что, с одной стороны, сейчас достаточно холодно по температуре, да? Вы думаете, о, 11 градусов, ничего себе.
0: А по ощущениям вообще нормально.
1: По ощущениям тепло, но ветер, который вас сдует вот так вот прям, вот так вот вас сдует. Я на себе проверила, я шла, меня так качало.
0: Ты как
1: не,
0: будто говоришь...
1: не потому, что это выходные прошли.
0: Про ребят, которые прокачали вас, сдует. Жигули, в смысле. Вас
1: дует. Бум-бум-бум. Ну, а вообще, конечно, финальный день лета. Как-то хочется его провести немного безбашенно. Немного вот так вот прям, знаете, так на грани. Вот так вот, знаете, так вот
0: прям, Юль, ух. Я тебя боюсь. Но выключайте видеотрансляцию. Такое. Сейчас будет на грани у нас тут.
1: А что будет на грани, вы можете посмотреть видеотрансляции на нашем сайте uniton.ru
0: и главное,
1: в группе ВКонтакте.
0: Чтобы эти грани были не на стакане, на граненом. Уже хватит уже. Понедельник.
1: Понедельник пришел.
0: Мы принесли в студию, друзья, столько сладостей, столько радости, сколько вы нам надарили в нашей открытой студии в субботу. И вот теперь я говорю спасибо. Спасибо огромное.
1: Вы какие-то невероятные.
0: Было что-то с чем-то.
1: Нам было очень приятно вас всех видеть, слышать.
0: Чувствовать, трогать.
1: Обнимать.
0: Да, было фантастически.
1: Если вы, друзья, вдруг пропустили субботнюю выездную студию радио Юнитон, ну, было жаль,
0: мне
1: что
0: кажется,
1: вас кого-то не было.
0: Повторится больше никогда.
1: Но именно вот в таком формате уже, наверное, не будет. Будет что-то другое, тоже такое же безбашенное и сумасшедшее, но уже что-то не так.
0: Ну, еще и вчера, Юлечка, я украл у этого лета целый день. Как бы я от солнышка не прятала...
1: Лицо.
0: Прятал лицо, оно горит.
1: Ну, ты поймал. Кстати, про лето мы поговорим.
0: Да,
1: через
0: круто.
1: Несколько минут запустим тему для обсуждения. Хотя, если вы подписаны на наши социальные сети, на наши мессенджеры,
0: уже заглядывайте.
1: Контакты добавили, наш номер телефона, то вы уже все видите и знаете. Хотите тоже быстрее всех все узнавать, добро пожаловать. Макс, Телеграм, группа ВКонтакте, номер 8-983-510-107, эфирный, пожалуйста.
0: Красиво сказала, Юлечка, добавить нечего. Только на